Кто-то в строю, кто-то в раю, ночь за разбитым окном. Баю-баю, павший в бою,

глупый свинец и военспец вновь наломал дров. Баю-баю, павший в бою, вечный обрел кровь.